0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Ты покличь меня, позови. Там заблудимся в хмельных травах. Починается все с любви. На WhatsApp.

0: Сонце справді сміється за вікном нашої студії у Білостоку. Така сонячна перша половина дня сьогодні буде в цілому регіоні, за тим, як ми вже чули, захмариться, а ближче і вечора, і ночі пойдуть дожди. Але поки що можемо ще гретися на сонце, коли плюс 5 якості справді може согреть. 10 хвилин на 7-ю годину в Польщі, на 8-ю годину в Білорусі, а тягом 1-ї години нашого ранішнього інформаційно-музичного випуску буде много говорити про вибори в Координаційну Раду, як і несподівано ускладнилися, якби це ми раніше, це була проста справа. Але починаємо з зустрічі, яка пройшла вчора у Вільні. Була та зустріча з кандидатом, з претендентом у кандидати на президентських виборах у 2020 році, а пізніше політв'язнем Віктором Бабариком. Прийшло на яє звиш 60 чоловік, що на залю у Білоруському замку було вельми много. Була заля заповнена я до останнього місця, а зустрічу відкрила господиня Білоруського замка і керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталя Колегова.
1: Конечно, мы очень рады всегда видеть вас в нашем центре, замке, как угодно называйте, потому что всегда здесь мы готовы вас принять на чашку чая на гуманитарном складе или еще чем-нибудь помочь. Всегда мы для вас рады, открыты. Но особенно рады вас видеть, когда мы встречаемся с такой единой энергией, когда приходят люди, значимые для Беларуси. Мой поворот в сторону Беларуси и белорусов начался с тех очередей, когда я увидела, как люди стоят, чтобы отдать те голоса за господина Бабарика, который для них в тот момент стал прямо ведущим в их борьбе против режима, несмотря на то, что его даже потом посадили. И вот у нас в гостях, так рада я, что мы смогли познакомиться на недавней одной сессии с Виктором, и он с радостью откликнулся на приглашение о встрече с политзаключенными и репрессированными, с белорусами, с таким значимым для всех, для нас. В общем, сегодня у нас такая приятная встреча. Поаплодируем, начнем себя с хорошего.
2: Люди, которые не просто боролись, условно говоря, за свои убеждения, а люди, которые прошли путь, либо были репрессированы, либо были признаны политзаключенными, я считаю, что это на самом деле гордость нации. И самое обидное, что реально вы и большая часть людей, которые уехали, это на самом деле одни из самых лучших людей. Но в чем я абсолютно убежден, в том, что та система ценностей, ради которой там, вы выходили, кто выходил в 2020 году, а кто там еще оставался позже, она стоит того, чтобы каким-то образом пожертвовать частью своего материального благополучия и мира. Я считаю, что это самое важное для нас, иметь внутри себя вот эту систему ценностей, которую ты точно себе представляешь и которую нельзя предавать, потому что в этом случае ты предаешь себя. Поэтому вам огромное спасибо за то, что вы сохранили себя ради себя.
3: Вы создали партию, да, вы позиционируете себя как лидер мнения и планируете заниматься политикой не только в эмиграции, но и, возможно, в будущей свободной Белоруссии. Скажите, как вы относитесь к процедуре того, что обязательно проходить полиграф и в первую очередь проверку пройти на то, как вы взаимодействуете там на сотрудничество с российскими структурами и белорусскими в том числе тоже? Я думаю, что это нормально. Общественные деятели должны это делать. И прошли бы вы такую проверку?
2: Первое. Партию я никакую не создал. Второе. Я себя никак не позиционирую. И третье. Я никогда не говорил, что я политик. Что касаемо полиграфа, я не знаю, какое это отношение имеет к политвязням. Понимаете, вопрос полиграфа должен иметь какую-то цель. Какую цель должен иметь полиграф для человека, который двигается куда? Кто должен? Каждый политик или тот, кто объявляет себя, что он работает и там, двигается значит, там, по политическому полю, он проходит полиграф для кого и с целью? Для того, чтобы выяснить относительно его порядочности или истинных целей, зачем он вот это делает? То есть вот я не очень понимаю, если я, например, понимаю, люди, когда принимают там на работу, там в какие-то общественные структуры, и когда человек приходит и говорит, ну вот я там значит, должен обладать какими-то критериями, пожалуйста, тогда полиграф да. Здесь мне не очень понятен, то есть смысл полиграфа.
4: Отвечайте. Вы агент Кремля?
2: Нет.
4: Правильный ответ. Ваше мнение, что с Анжеликой Мельниковой случилось?
2: К сожалению, когда случалось с Анжеликой Мельниковой, я был там, где про это я не знал даже фамилию такой. Поэтому я не знаю, что случилось с Анжеликой Мельниковой. Я не участник и даже не свидетель.
4: В зале есть кто-нибудь, кто знает, что это
5: случилось? Я это, наверное, знаю.
6: Татьяна Смоткіна, Беларуская радио рация. Скажите, пожалуйста, вы сапраўды верили в то, что у 2020 году в Беларуси могут пройти сумленные выборы? Коли так, то чому? И коли ваше меркование изменилось на неком этапе, расповедите про каких обставинах те умовах?
2: Я был в этом абсолютно уверен. И вся наша система показала, что и все, что мы делали, если бы было все в рамках закона, то никакая система, даже созданная Иосифом Виссарионовичем Сталином, который говорит, неважно, как они голосуют, главное, как мы считаем, мы бы ее преодолели, и мы ее преодолели. И вы это видели. И самое главное достижение состояло в том, что на самом деле Беларусь увидела реальную поддержку. Поэтому вопрос состоит в том, что, как я всегда говорю, что победили или проиграли, нам не дали медаль, но мы победили. А потому что мы на самом деле, я не знаю, может быть, я там излишне оптимистичен, но я от многих людей слышал, не только не так, в 20-м году родилась белорусская нация. Сейчас меня тут белорусскомовная, я разумею, что будя такие хейт, что ли. Олеж, николи до 20-го года мы не бачили такого уздыму национального сознания. И тому у 20-м годе родилась белорусская нация. И это вельми великая перемога. Сейчас нет уже ни у кого иллюзий относительно режима в Республике Беларусь. Если вы мне скажете, что и в 2020 году не было, неправда. У многих еще все так, а может быть и как-то еще. Все, 20, все, иллюзий нет. И это тоже очень ценная вещь. То, что я верю, что у Беларуси еще остается шанс, да. К сожалению, он намного меньше, чем в 2020 году. И определяется он, к сожалению, тем, что то идет война. И по итогам войны, наверное, будет дана та картинка, которая, собственно, и будет существовать на протяжении какого-то длительного или недлительного времени. И наша основная сегодня задача именно сделать так, чтобы по итогам войны Беларусь все-таки осталась Беларусью, а не была бы частью России.
0: Гаварив Віктор Бабарик, який на зустрічі у Вільні з присутніми поділився своїм головним лозунгом «Не можеш вирятувати країну, допомагай людям».

0: Радио «Рация».
1: «Рация». 6:21 у Польщі, у Білорусі на годину пазней. Хаб «Новая земля» у Белостоку став пляцовкой для фінальної передвиборчай сустрэчы кандидата у координаційную раду. Свої програми і бачання будучай праці презентавалі два палітычныя блокі: «Аб'яднаная грамадзянская партія» і «Беларусы дзеяння». Падчас сустрэчы прадстаўнікі абедзвюх каманд агучылі асноўныя пункты сваёй праграмы, адказвалі на пытанні прысутных і заклікалі беларусаў далучыцца да выбараў у координаційную раду, кажа Андрэй Пуцкевіч з «Аб'яднанай грамадзянскай платформы».
2: Ехали на встречу с избирателями в Белосток. Много запросов от людей, много интересного. Иногда люди слишком эмоционально высказываются, но все-таки люди высказывают свое мнение. Наша главная задача не убедить голосовать за нас, а просто поучаствовать в выборах.
3: Скажите, вот какие самые такие, можно сказать, цікавые питания были? Что людей цікавило?
2: Основные проблемы людей – это получение пенсии за рубежом, жилье для пенсионеров и политзеков, а и для остальных – проблемы с работой. В основном социальные проблемы выехавших, которые потеряли все в стране, у которых забрали или у которых не забрали, но они не могут воспользоваться своим имуществом, деньгами и прочим.
4: Меня зовут Алена Петровна Гнаук, я политвязенка, якая только 4 месяца на воле. Это первая такая буйная такая сустреча с моими дорогими земляками. И я вельми довольна этой сустречей, потому что я несколько раз выступала на телебачении, на Белсате, але все ж таки, бачачи в очи людей, это зусім другий стан, а не глядячи у нейкую камеру там, де нікого там нема. Тому, конечно, я вельми задоволена. Я сказала то і все, що я хотіла сказати людям. Бачу, що мався відклик у людей. Вони спочатку були, ви ж бачили, що навіть коли я сказала про свій план вертання до хати, так нейкі смішки пішли. Але затим люди усприймали гэта так, як вони повинні були усприймати. У людей появилася надія, що саправды вони можуть вернутися. Не з палки, не поговорити голове там стукаючи гэтага наших режим гэты сказочны, але ўсё ж такі болей моцна з тым на тых умовах, на тих принципах християнських, на які загинув Христос. Тому що гэти принцип «полюби ворогов». Що любить тих людей, які тебе люблять? Але ти полюби того чоловіка, який тебе в тюрму садить, який тебе б'є, який на себе поганить, який себе здекується. Ось гэта, коли ти побачиш цю моц, ми повинні показати наші білоруси. І вони можуть цю моц показати. Я веру в їх. І ми єдина країна, яка йде гэтим шляхом. И мы повинны показать всему свету, что мы можем изменить эту ладу.
5: Владимир Шантов, представитель Объединенной гражданской платформы. Вот приехали со своим коллегой Андреем Пупкевичем в Белосток. Встреча была бурной, но это хорошо. Я люблю встречаться с людьми, вот как-то у меня это внутри заложено. Выслушивать, в том числе замечания, в том числе претензии. Это помогает улучшать, совершенствовать свою работу и вообще совершенствоваться в этой жизни.
3: Они, что люди задавали, чем были вам цікавые?
5: Вопросы интересны тем, что вот чем будет заниматься следующий координационный совет. Вот в этом координационном совете сложилась такая ситуация, что люди не воспринимают его результаты совершенно. Их нет. А надо показывать эти результаты. Поэтому вот эти вопросы такие, что если мы попадем в координационный совет, то нужно просто тратить больше усилий и решать какие-то конкретные вопросы.
1: А на передвиборчай сустрэчы у Хабе «Новая земля» у Белостоку быў наш корэспандэнт Сергей Апанович.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Выборчая комиссия координационной рады уже выходила на финишную прямую перед початком онлайн-голосования. Але нечакана за некалькі годин до старта выборов з'явилась публикация нашей Нивы про сервис верификации «Самсаб». Заснавальники его ранее были громадянами Российской Федерации, а теперь мают израильское громадянство. Менавіта гэты сервис повинен проверять выборщиков подчас голосования в координационную раду. Выборчая комиссия терминово собрала экстренное посещение, в котором взял удел керовник платформы «Новая Беларусь» Павел Либер.
2: Во-первых, когда мы говорим про «Самсаб», то у них как раз headquarters британские. Во-вторых, когда мы говорим про инцидент по безопасности, во-первых, это инцидент, который произошел не в 26-м году, а в 24-м, просто о нем заявили в 26-м. Он казался очень маленькой частью поддержки компании, ну то есть очень ограниченного количества доступа данным к партнерам без каких-либо клиентских, персональных, паспортных, биометрических и прочих данных. То есть, ну, а SamSap мы выбирали среди других компаний, среди OnFido, среди Regula, и мы тестировали, во-первых, как бы размер компании, во-вторых, как, с какими клиентами работает компания, и в-третьих, ряд тестов, соответственно, по качеству распознавания документов в условиях разной освещенности и прочего-прочего. Ну, то есть, это была комбинация таких факторов.
3: Про необходимость додаткового часу на проверку технического и организационных боков выказался сябр выборчай комиссии Координационной Рады Ярослав Бекіш. Особенно он свернул увагу на то, что материал нашей Нивы заявился аккурат перед початком непосредных выборов.
4: Не все так драматично, как пишет выдание «Наша Нива». Но все ж таки там потенциал для того, как сходить некоторые данные и дополнительную проверку провести, все ж таки есть. Мы не ведаем мотивов, за яких выдание это зробило и зробило именно таким чином. И это особное питание, и там про журналистскую этику, про якость самого выдания – будут там специалисты разважать помеж собой, и это не до выборчей комиссии. Мы бачим, что хотя саправды варто нечто перепроверить, бо мы ведаем там про досатаки, про якія Павел нам казал на минулом тыдні, нам потребны ресурсы, перш за все часовые. Выборчая комиссия несе отказанность, сходно с положением о выборах и от комиссии, так само за проведение выборов. И так само за переносы терминов, коли это необходимо сделать.
3: Про дальнейшие кроки выборчей комиссии по распроносу часу початку выборов распевала старшиня комиссии Алина Приходько.
5: Мы там проверим некоторые факты, которые можно проверить, и которые, я так разумею, авторы артикула не проверили, потому что они не уверены там у чимсти. Ну, принамсі, не написано и не дадено никаких посылок ни на документы, ни на что. Ну, то бок, это треба справдить некоторые факты, что тычно самсада. И самое главное, прокоммуниковать самой платформой. То бок, отримать официальные комментарии и официальную реакцию от их самих, потому что я лічу это вельми важным и вартым, коли мы протягиваем працавать с этим провайдером, и мы повинны отримать от их реакцию и комментар. Это то, что мы можем зробить с боку не технічного, а уже что треба еще допроверить с боку технічного.
3: Спікер Координаційної Ради Артем Брухан заявив, що довіряє команді Павла Лібера і означив, що вибори вже стали мішенню для кібератак інформаційного тиску. Однак усе одно будуть проведені.
6: Я, як представник Координаційної Ради, як спікер Координаційної Ради, хотів би означити, що ми цілком довіряємо Павлу Ліберу як професіоналу, ми цілком довіряємо йому як чоловіку, який забезпечив безпеку на минулих виборах у Координаційну Раду, і цілком довіряємо його вибору при обранні подрядчика під час підрихтовки до цієї виборчої кампанії. Ми лічимо, що ці вибори, зрозуміло, з'являються такою метою для і у тим ліку спецслужбов режиму и інших структур. Мы бачим массовые DDoS-атаки на платформу «Три слони», мы бачим разного кшталту и информационные укиды с боку пропаганды. Тому мы, до речи, цалком разумеем, что могут быть разные публикации и артикулы, у тим ліку незалежных медиа, яны, як незалежные журналисты, мають право на меркование, але я лічу, что белорусское громадство, наши выборщики мають можливість, розуміють, відділяють емоції, інтерпретації, жадання ніякого хайпу від фактів, від зрозумілої фактури і зрозумілих тлумачень від Павла Лібера. А за свого боку, лічу, що вибори у Координаційну Раду повинні відбуватися згодно з планом.
1: У виніку екстреного посідження виборча комісія підтримала пропонову перенести старт голосування на 22 години, каб завершити додаткове тестування платформи і перевірити усі питання, зв'язані з безпекою. Новий час початку голосування сьогодні, 11 травня, а 22 годині по мінським часі. До цієї теми ще вернемося після пісні гурта «Акуте».

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 10 хвилин на 8 годину Польши, на 9 у Беларуси. Протягнем тему выбора у координационную раду, которые уже повинны были початься, але за того, что певные справы треба все ж таки проверить. Перш на першу справу безпеку тих, які примуть удел у голосовании. Выборы почнутся сегодня вечером у 22 годины поводле Минского часу. Тем не менее, агитация протягивается. Вчора беларусы излучшили Штатов Америки собрались на открытую онлайн-сустречу со списком номер 2 «Европейский выбор», где мы не можем задать питание кандидатам и обмерковать ключевые темы уделу диаспоры у выборах у координационную раду. Говорить представница по экономике и финансовых объединенных переходных кабинету сябра этого именовито спису Алиса Рыжиченко.
2: Запытывали у комиссии, те есть махчимость додать у эту систему голосования, эту платформу, вот стую махчимость, как белорусы могли проходить верификацию праз пашпортный центр Беларуси. Нам отказали, что это не махчимо технично, потому что система не предугледживая вот эту верификацию праз некую паперу, якая не мая никаких водных познаков, як пашпорт. Потом мы отправляли так само запит у комиссию, досылали об тем, как сделать махчимом проводить верификацию праз виды на жихарство, ці некие права, например, на автомобиль, ці некие иншие документы, которые выдают иншие страны, например, Злучені Штати Америки. Але мы так само, на жаль, отримали отказ, что на сегодняшний день запитывали об этом у комиссии на початку красавіка. І тоді комісія відказала нам, що вже нема часу. Посилалися на відказ Паула Лібера, що вже нема часу додавати це у ту платформу, яка вже розпрацьована. Ми зробили усе можливе, щоб спростити цю процедуру верифікації для тих, хто не має по різним причинам пашпортів на своїх руках і хто не має можливості отримати пашпорт Нової Білорусі. Ми так само працювали з пашпортним центром, мали можливість білоруси здимати отпечатки пальців і каб потім досилати білорусам у Америці гэтыя пашпарти Новой Білорусі. Але тут так само некі затримки з боку пашпортного центру. І ось сподіваємося, що наприкінці гэтага тидня чи на наступному тидні нешта відбудеться, і вони дошлють гэта усталявання. На жаль, нічого не отрималось, але тут так само є питання до виборчої комісії, і ми відправляли гэтыя питання. Сподіваємося, що на наступних виборах нешто зміниться, тому що насамреч це питання повинно було уже быть поднята еще и зимой, и осенью.
3: У Зинца встречи с белорусами США про оборонца и керівница фонду «Украина для життя» Ольга Зазулинская рассказала про планы працу в сфере поддержки полезнявольных ветеранов у упадку обрания склад Координационной Рады.
4: Что дотычется працы моей особистой представительства по социальной политике, то треба сказать, что у третьей каденции Координационной Рады был выпрацован документ, який задекларовал, что есть две приоритеты ритетные группы по допомозе, и это полезняволенные и доброхотники. Что я маю на увазе? На сегодня мы стукаемся с великой проблемой транснациональных репрессий, коли, по-перше, репрессии внутри страны, они не припинены, людей продолжают сажать в тюрьмы. У нас колькость полезняволенных, на жаль, не снижается, и она плюс-минус каля тысячи, и это декларуют правооборонные организации. Люди вымушены съезжать ці под тиском улады, да, коли вызволяются по термину. Ці есть приклады вызволения по помилокам, так званым, коли людей примусово депортуют. И это гвалт на гвалт, я лечу особисто, такого не повинно быть. Охотники были добровольники и семьи загинулых. Мы ведаем, что это семьи загинулых, это семьи, которые имеют и детей, это и сталые батьки. На сегодня нема системного подхода в Украине, как выплачивать гроши семьям загинулым, потому что они не выплачиваются по прикмете громадянства ни белорусам, ни российцам, навод тем, кто загинул и воюет в Украине. Тому мы маем, по-перше, подымать больш пільна питання і політзняволених, і доброохотників у гэтым складі координаційної ради. Ми маємо мету, каб все ж таки було відбудовано взаємодіяння поміж координаційною радою, представництвом по соціальній політиці, це ввогулі АПК і офісом Світлани Ціхановської. Тому що ми всі маємо велику моц. Коли белорусы объединяются и хотят нечто сделать, и мы шмат разов уже это подтверждали один одному, то у нас все отрымливается. Тому моя особистая мета, когда мы кажем про то, чему я у координационной ради, то моя особистая мета, как минимум эти две метовые группы отримали полновартостную допомогу.
1: А с представницами списка номер 2 «Европейский выбор» с кандидатками в новую координационную раду размовляла Вольга Семашко.

0: плошчу ў гонар мужа беларускай пісьменніцы, грамадскай дзеячкі, адной з заснавальніц беларускай сацыялістычнай грамады Алаізы Пашкевіч. Цёткі Сцяпана Сакайрыса ўрачыста адкрылі учора ў Вільні. На цырымоніі адкрыцця былі запрошаныя прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Сярод іх быў намеснік старшыні сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Яўген Вільскі.
1: Спасибо, что пригласили нас сюда. Мы рады участвовать во всех этих мероприятиях. Мы рады находить общие корни белорусской социал-демократии и литовской. Степанас являлся супругом Алаизы Пашкевич, которую мы считаем основателем белорусской социал-демократии. Белорусская социал-демократия на несколько лет моложе литовской. Мы 2 года назад отмечали 125 лет, вы отмечаете уже 130. Получается, мы младшие родственники, но тем не менее, история у нас общая, социал-демократия общая. Мы понимаем, что все израстает из одного корня. И литовская, и белорусская. Это наша общая история, наша общая судьба. В сентябре месяце мы будем проводить конференцию, посвященную Лайзе Пашкевич. С приглашением историков и белорусских, и литовских. Приглашаю всех присутствующих здесь принять участие.
2: Александр Адамкович, старшиня товариства белорусской культуры в Литве. Отчинили сквер подписанта акта независимости Литвы Сцяпана Кайрыса. Для беларусаў ён больш вядомы тым, што гэта быў мужык нашай беларускай вядомай пісьменніцы цёткі Алаізы Пашкевіч, якая, бачым, была вось супруга. І жылі яны тут недалёка, і якая ўнесла вялізнейшы ўклад у беларускую культуру, беларускую літаратуру. Беларускае адраджэнне, можна лічыць, пачыналася ў тым ліку і з цёткі. Яна стаяла ля вытокаў першай беларускай школы, якая была тут адчынена ў 1915 годзе. Мы адзначалі гэты юбілей таксама. Я думаю, што і далучалася да выдання гэтых першых беларускіх газет, кніг. Сама пісала, і пытання не было б цёткі, не было першай беларускай школы, ці была б і тады віленская гімназія. Так ось можна абазначыць яны ўклад у развіццё беларускасці. А тут мы стаім яшчэ каля Екатерынінскай царквы, якая цікавая тым, што калі ў 25-м годзе польская православная царква атрымала ад Константинополя аўтакефалію, знайшлася частка дзеячаў, якія не прызналі гэту аўтакефалію і гуртаваліся вакол гэтай царквы, надалей прызнаючы галоўны маскоўскі патрыархат. Ніяк не дзіўна, менавіта шмат беларускіх дзеячаў вось гуртавалася, сярод іх вядомы православны дзеяч, багаслоў, гэта Вячаслаў Багданович, які і, па сутнасці, кіраваў усёй суполкай. Праўда, гэта было толькі да 27-го года, калі польскія ўлады ўсё ж такі вярнулі гэту царкву ў Константинопольскі патріархат. Там, вось бачым, адразу месца звязвае некалькі значных падзей у беларускім жыцці. І спробы праводзіць набажэнствы на беларускай мове, пры гэтым захоўваючыся ў маскоўскім патріархаце, хаце і ось увогуле адраджэння беларускага жыцця.
3: Юозас Олекас, спікер літовскага сейм. Наш лідер, дэмакрант, который первый высказался за восстановление литовской независимости и в такой демократической стране независимой. Он прошел очень долгий путь в общем освобождении Литвы, потом руководил партией социал-демократов, он всегда высказывался за социальные вопросы, за демократию страны, за свободу страны. И его жена была таким как бы стимулом. Они оба боролись за социальную справедливость, за то, что обе страны, как Беларусь, так и Литва, была свободной, демократической. К сожалению, ранняя смерть их разделила, но я думаю, что в душе Степана Сакайрыса она всегда была рядом. И он продолжает эту работу. Он и своей такой профессиональной профессии, как инженер, очень много работал и для Вильнюса, и для Каунаса, особенно в Каунасе он много проектов, но самое главное, так и осталось его до конца жизни. Он должен был покинуть после второй советской оккупации Литву, потому что он возглавлял главный освободительный комитет от немецкой оккупации, но после советской советская оккупация тоже оставил и выехал, и писал книги, очень настаивая на веру, чтобы, несмотря на повторную оккупацию, Литва будет свободной, и чтобы мы все готовились и защищали демократию уже в независимой Литве.
0: Открытие площади Степана Сакайриса в Вилинском районе Жверина, как местные белорусы кажут, зверинец, каля парку Вингис, было примерковано до 130 год за литовской социал-демократичной партии на знак поваги ее основальнику и подписанту акта об независимости Литвы.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Білорусь наблизилася до ратифікації меморандуму об супрацовництві з Пакистаном у сфері працевлаштування. Документ підтримали депутати так званої палати представників. Тепер меморандум повинен ухвалити Совет Республіки і потім підписати Олександр Лукашенко. Після оформлення одноуслової грамоти процедура ратифікації буде лічитися завершеною. Днем повідомлялося, що на сайті пакистанського урядового бюро імміграції працевлаштування за межой фігурує 332 пропонови праці в Білорусі. Нагадаем, что впершыню Александр Лукашенко публично заговорил про притягнение великой колькости працовных мигрантов с Пакистана у красавику 25 года, после встречи с премьер-министром этой страны Шахбаз Шарифом у Минску. Тады Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять до 100-150 тысяч пакистанских працовников. Причины видовочные. Недохоп працовной силы в Беларуси, демографичная катастрофа, сотни тысяч молодых и эдукованных съехали после 2020 года. Тем, кто застался, за минулые два года улады зволили довольно істотно повелишить заробки, але далей забеспечивать рост доходу экономика уже не встанет. Прошел год после той заявы Лукашенко, и на этот момент мало что изменилось. Пакистанцы в Беларусь покуль массово не поехали. И причины, наиперш, экономичные. Средний заработок в Пакистане приблизно $300. Пакистанцу мае сенс ехать за межу, каб зараблять істотно больше, каб некие суммы откладывать альбо отсылать у семью. Тому ягоный заработок в Беларуси повинен быть не меньше за $800, бо на 300-400 он сможет прожить довольно стипло, живучи в интернате и вельми стипло харчуючися, и тады хотя бы 400 он может откладать, отсылать до дому. Так что, каб пакистанцам мела экономичный сенс ехать в Беларусь працаваць, им треба платить не меньше за $800. Нешмат якія беларускія предприемства могуць пропоновать такие заробки, близкие до медиального беларускага узроўня. А у провинции большасць беларусаў не мають и такого заробка. Можем додать еще и идеологичные наступствы. После слова Лукашенко про запрошение 150 тысяч пакистанцев, белорусские соцсетки просто выбухнули переважно негативными комментариями на этот конт. И треба отзначить, это были комментарии белорусов внутри Беларуси. Губазик навод затримливал некоторых наибольш активных блогеров, которые выказывались на эту тему и примушал их выбачаться. Але выглядает, что Минский режим, не глядя на объективные перешкоды и незадовольнение самих белорусов, будет все больше настойливо запрошать в Беларусь працовных мигрантов. Бо в умовах недохопу працовной силы остается два варианта. Альбо просить вернуться тих белорусов, которые съехали, и створать для этого сприяльные умовы, у тим ліку отмовиться от репрессий. Альбо запрошать мигрантов. Нема сумнівів, який шлях вибирає влада.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рація.
1: Беларусь готовая до проведения консультаций с Польшей по пытаниях двухбоковых отношений, заявил министр замежных справ Республики Беларусь Максим Рыжанков. Что на это польские политики, скажет Анна Шайковская у новинок, с якими завитая в студию уже праз 5 хвилин с половой. Столько застается до 9 годины в Польше, 10 у Беларуси.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: А до правого керовца у САЦ подтримки, что обмерковывали беларусы из США с кандидатами у координационную раду. Рыжанков расповел про относины с Польшей. Виктор Бабарыка состроился с беларусами в Вильне.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Министр обороны Немеччины Борис Писториус прибыл с нечеканным визитом, поведомляя ДПА. Мета визиту обмерковать совместную вытворчасть зброи, в основном дальнобойных дронов. Писториус поведомил, что Берлин различивает на створение новых совместных предприемств с Украиной и мае намер подтримливать украинских распрацовщиков. Так само Немеччина хочет выкористовывать досвід украинской армии, отриманы подчас боевых деяний. 10 травня беларусы США собрались на открытую онлайн-сустречу со списком номер 2 «Европейский выбор», где имели возможность задать питание кандидатам и обмерковать ключевые темы уделу диаспоры в выборах у координационную раду. Працовница по экономике и финансах объединенного переходного кабинета сябра спису Алиса Рыжиченко рассказала про спробы поширить для беларусов США перелик документов, которые можно выкористовать для голосования.
4: На жаль, отримали отказ, что на сегодняшний день запытывали об этом у комиссии на початку красовика. Тогда комиссия отказала нам, что уже нема часу. Посылались на отказ Паула Либера, что уже нема часу додавать это у ту платформу, якая уже распрацевана.
3: Представница по социальной политике объединенного переходного кабинета Беларуси Ольга Зазулинская рассказала про направки працы, якія яна планує розвивати у випадку обрання у склад координаційної ради.
5: Ми маємо піднімати більш пільно питання і політзневолених, і доброхотників у цьому складі координаційної ради, щоб все ж таки було відбудовано взаємодіяння поміж координаційною радою, представництвом по соціальній політиці, це в Богулі, АПК і офісом Світлани Тихановської. То моя особиста мета, як мінімум ці дві метові групи отримали повноваження.
3: Так само подчас онлайн-сустречи був огучений перелік громадянських і правооборонних організацій, з якими планується співпрацівництво в межах праці координаційної ради. Беларусь готовая до проведения консультаций с Польшей по питаниях двухбаковых отношений. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Максим Рыжанков в эфире телеканалу «Беларусь-1». Цитата. «Я бы нашим польским соседям дал час себе проявить. У нас задачи вельми шмат и махчимостей вельми шмат. Коли нам удастся отпрацовать взаимные транспортно-логистичные механизмы, от этого только выиграют ободва баки. Коли мы знойдем развязку по неких гандлёво-экономичных питаннях, по межным супрацовництве, то, вядома, варто чакаць интенсификации контактов, сказал Максим Рыжанков. И он дадал, что за интенсификацией контактов заўсёды идзе развитие отношений по всех напрямках, але мяч знаходится на польском боку. Цитата. Яны шмат говорили, что у их есть некие умовы. Так склалося, что все питания сняты сёння. Калі ласка, мы готовы до проведения консультаций с польским боком на узроўні намесников министров, на іншым узроўні, некого уполноваженного и так далее, каб для початку отпрацовать увесь комплекс адносін, падкрэсліў міністр. Людзі, якія былі рэпрэсаваныя ці былі прызнаныя палітызняволенымі, гэта гонар нацыі. З такіх слоў пачаў сваю сустрэчу з беларусамі ў Вільні палітык, прэтэндэнт у прэзідэнты і былы палітвязень Віктар Бабарыка. Сустрэча адбылася ў нядзелю 10 траўня ў беларускім замку. Як зазначыла кіраўнік валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталя Калігава, яе рашэнне падтрымліваць беларусаў было связанная с именем Виктора Бабарыки.
6: Мой поворот в сторону Беларуси и белорусов начался с тех очередей, когда я увидела, как люди стоят, чтобы отдать те голоса за господина Бабарыку, который для них в тот момент стал прямо ведущим в их борьбе против режима, несмотря на то, что его даже потом посадили.
3: Основное питание, которое хвалевало многих присутных, было про связь Виктора Бабарыки с Россией и спецслужбами. На питание, ци ён агент Кремля, был и политвезень отказал отмовно и зазначил, что не лечит себе политиком.
7: Что касаемо полиграфа, я не знаю, какое это отношение имеет к политвезню. Вопрос полиграфа должен иметь какую-то цель. Какую цель должен иметь полиграф для человека, который двигается куда? Кто должен? Каждый политик или тот, кто объявляет себя, что он работает, двигается по политическому полю? Я не очень понимаю. Если я, например, понимаю, люди, когда принимают там, на работу, в какие-то общественные структуры, то тогда полиграф, да. Здесь мне не очень понятен смысл полиграфа.
3: Как подкреслил Виктор Бабарыка, зараз основная задача белорусов по выниках войны – сделать так, как Беларусь осталась Беларусью, а не была частой России. Так само я научил свой основный лозунг «Не можешь вырадовать краину, да помогай людям». Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз один».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 18-20 градусаў, столькі будуць максімальна паказваць тэрмометры сёння ў беларуска-польскім памежжы. Пагода, прынамсі, да вечара, значыць так, у першай палове дня сонечна, ў другой захмарыцца. Вечарам чакаюцца дажджы спачатку на захадзе рэгіёну, а затым ужо ноччу ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Але ў дзень тых ападкаў не будзе, толькі яшчэ раз паўтару на Беласточчыне, к бліжэй вечара синоптыкі прагназуюць першы дождж. Атмасферны ціск памаленьку падае, вецер паўднёва-ўсходні 3-4 метры на секунду, парывах да 10-11. Заўтра хмарна і дажджы ў цэлым рэгіёне. Адпаведна будзе на пару градусаў халадней, чым сёння.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 7 хвилин на 10-ю годину в Польше, 11-ю в Беларуси. Я Микола Лававранюк, уже дякую за увагу. И сустранимся еще сегодня, а 3-я и после обеду поводле польского часу, а 4-й године поводле белорусского.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 11 травня. У такі ж день 868-го у Китаї з'явилася алмазная сутра, самый старожитный друкаваный документ. Яе вобразная назва – сутра обдосконалой мудрости, якая рассякая темру невудства, як удар маланки. У сутры описываются поводины, говорка и лад думок тых, кто цалком присвятил себе духовному удосконаленню. Сутра корыстается выключным авторитетом, яна перекладенная практично на усе мовы паўночнага буддизму. Гэты святый буддистский текст датуется 868 годом нашей эры. Книга была выдадзеная за сотни годов до з'явлення техники друку у Европе. Цяпер книга уваходит у коллекцию британской библиотеки у Лондоне и з'является наибольш каштоўным предметом экспозиции, присвеченной мастацтву и традициям знакамитага шаўковага шляху. Книга уявляет собой скруток паперы шэрага колеру з іерогліфами, обгорнуты вакол драўлянай основы. Цікава, але при вырабе книги выкарыстоўвалася такая техника друку, каб можна было зрабіць некалькі копій. Знойдзеная археолагамі копія была створана чалавекам, якога звалі Вань Дзі, акурат 11 траўня 868 года. І гэта першае вядомае выданне, якое мае выразна пазначаную дату выхаду ў свет.
0: Нагоднік.
1: 11 траўня 1927 была заснавана Амерыканская акадэмія кінамастацтваў. Ідэя яе стварэння належыць Луісу Мэйеру, самаму вядомаму і багатаму галівудскаму прадзюсару таго часу, народженому, до речи, у Менску. Одной из головных причин з'явления Академии было жадание продюсеров оборониться от профсоюзного руху, який набирал популярность у конце 20-х годов. Литерально у перших радках статута нового института было выразно позначено ягоное призначение – примать самые жорсткие меры до усих нападов на Академию звонку. Без особливых клопотов и цалком официальным шляхом продюсеры набыли актеров амаль во власность, позбавивши их права уступать у союзы по профессии. Першим президентом Американской академии киномастацтва стал Дуглас Фэрбэнкс. Ён и пропоновал засновать приз для ушанавання выбитных досягнення у свете кино, які у далейшем атрымал назву «Оскар».
0: Нагодник.
1: 11 травня 1962 у международном эфире на коротких хвалях почала гучать радиостанция «Беларусь». Першапачаткова передачи были только на белорусской мове, а у сакавіку 85-го почала трансляцию своих передач немецкая служба. У 98-м радиостанция почала вяшчание на российской ды ангельской мовах, а с 2006-го еще и на польской. У программы радиостанции «Беларусь» выпуски новинов, радиосустречи, передачи про историю, культуру, духовные каштовности белорусского народа, приоритетный керунок музычной политики, популяризация лепших узоров народной, классичной и сучасной белорусской музыки.
0: Нагодник.
2: Рация.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация».

0: Радио Рацио. Тут
1: фельетон рации.
2: У Беларуси отменили еще один фестиваль. На гэты раз свято солнца у дудутках. Организаторы коротко поведомили, сёлета фест не отбудется. И нават гэтае короткое поведомление уже выглядает как особный жанр белорусской культуры апошніх годов. Не отбудется. В Украине теперь увогуле шмат чего не отбудется. Не отбудется концерт, не отбудется выстава, не отбудется лекция, не отбудется фестиваль, не отбудется нормальное культурное житё. Зато отбудется черговый идеологичный форум, автопробег, патриотичный концерт с российской эстрадой альбо свято бульбы под контролем райвыканкама. Ранее уже отменили солнцестояние у Пружанах, городский фестиваль-фестивал, фестиваль «Востров у Нясвиже». Спис робится все должейшим. И выглядает так, быцам улады поставили перед собой задачу, каб у белорусов не засталось места, где можно просто радоваться життю без идеологичного сопровождения. Во свободный человек на фестивале истота небеспечная. Свободные люди слухают музыку, знакомятся, смеются, обмярковывают нечто не по водле сценаров, а раптом что здорово. Тому замест живой культуры нам усе частей пропановують ее муляж стерильный, узгодненный и безпечный, каб без нечаканостей, без неправильных музыков, без неатых людей, без атмосферы, у якой человек может отчуть себя просто человеком, а

0: Ви слухали передачу «Штось не так». Тидень прожили і дякую Богу.
1: Что-то не так!
2: «Штось не так!» Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.

0: Белорусская радиорация.
1: В Беларуси съезжая молодь, это абсолютно раздумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

0: misunderstood.
1: FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 11 травня 1947-го народился Буч Тракс, американский музыка да автор песень, наибольш ведомый як бубнач, да один из основальников The Allman Brothers Band. Гэты коллектив был утворены у 69-м годе и признаны галовным архитектором паўднёвага року. У 71-м яны были названы часопісом Rolling Stone лепшей американской командой, якая узнікла за апошние 5 годов. У 95-м годе The Allman Brothers Band были уведены у залу славы рок-н-роллу и займают 53-е место у списе 100 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў аўтарытэтнага часопіса «Rolling Stone».

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Колодзьон з бородой.
2: 11 травня 1978-го народился Перту Пяйво Кулерво Кивилаксо. Коли простей, Перту Кивилаксо, а коли еще простей, финский виолончелист, удельник гурта Апокалиптика. Почав играть на виолончели у 5 годов, ягоны батька так само виолончелист, ён и вучил сына. Перту вучился у Академии Сибелиуса у Хельсинки, якую скончил у 2000-м годе. Перту личит самым важным своим досягнением третье место на международном конкурсе. Курсе віолончелістаў. Ні один фін до гэтага часу не дамагаўся такога поспеху на гэтым конкурсе. До таго ж, ён мае пажыццёвы контракт з Хельсінскім філармонічным оркестрам, што ў оркестры практыкуюцца толькі ў выключных выпадках. Што тычыцца Апокаліптика, дык Перту далучыўся да іх пасля запісу альбома «Калт» у 2000-м годзе. Цікава, але ён мог далучыцца да гурта значна раней, калі яму было ўсяго 16-17 гадоў, але астатнія ўдзельнікі Апокаліптика палічылі, што гэта може негативно отбиться на ягоной кар'єри класичного музики. Слухаем одну з композицій, якую написав Перту. Гэта «Betrayal Forgiveness». За барабаны у ёй адказны Дейв Ламбарда, найбольш відомий по своїй праці у шерегах «Slayer».

0: Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: 98,1. Ярости 99,2.
1: Который раз ён у ночи не спить, заминая липовый пах. И не хотел успамины будить, а ты бачила зорки у снах.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16-я година, у Польши 15-я.
3: Китай официально обвестил дату визиту Дональда Трампа. У Белостоку прошла апошняя передвыборчая встреча кандидатов у координационную раду. Светлана Тихановская у Стокгольме приняла удел у форуме молоди.
2: В студии с новинами Анжелика Альковская.
3: Китай официально обвестил даты визиту Дональда Трампа. Он пройдет с 13 по 15 травня. У четверг запланована встреча Трампа с Си Цзиньпином, а так само наведывание храма неба и державный банкет. У пятницу отбудется рабочий обед, после якого Трамп вернется у США. Чекается, что подчас перемовов значное место займе питание войны с Ираном. Трамп планует тиснуть на Китай с метой обмежевания подтримки Ирана и России. Про необходимость реальных перемен у Беларуси праз демократичные выборы и вертание у европейскую семью, а так само про роль белорусской молоди, заявила демлидер Светлана Тихановская на форуме «Молодь, гендер и демократы для Беларуси у Стокгольме». Тихановская подякувала Швеции за то, что ее улады проводят отрознение помеж Беларусью и Россией, а так само помеж белорусским народом и режимом Александра Лукашенко. Светлана Тихановская нагадала, что Швеция долучилася до Международного гуманитарного фонду, який допомог сотням визволених з турмов людей. Цитата: «Гэты люди прайшли лечение і реабілітацію і поступово вертаються до нормального життя», адзначила Святлана Тихановская. У Белостоку у хабе «Новая земля» 10 травня прийшла апошня передвиборчая встреча кандидатов у координаційну раду. Свої програми представили блоки АГП і «Белоруси діяння», які так само відказали на питання і заклікали білорусу удільничати у виборах.
4: Це перша така буйная така встреча з моїми дорогими земляками. Я вельми довольна цією встречою, тому що я, звісно, я вельми задоволена. Я сказала тоє все, що я хотіла сказати людям. Я не спочатку були, ви ж бачили, що навіть коли я сказала про свій план вертання до хати, так ніякі смішки пішли, але затим люди сприймали це так, як вони повинні були сприймати, у людей з'явилася надія.
3: По словах Владимира Шанцева з об'єднаної громадянської платформи, зустріч у Белостоку була вельми продуктивною.
5: Встреча была бурной, но это хорошо. Я люблю встречаться с людьми, вот как-то у меня это внутри заложено, выслушивать, в том числе замечания, в том числе претензии. Это помогает улучшать, совершенствовать свою работу и вообще совершенствоваться в этой жизни.
6: Вопросы интересны тем, что кем будет заниматься следующий координационный совет. Вот в этом координационном совете сложилась такая ситуация, что люди не воспринимают его результаты совершенно. Их нет.
3: Выборы у координационную раду отбудется сегодняшнего вечера по 17 травня. Своих кандидатов на этих выборах пропоновывает 8 блоков. За больш чым год палітолог Дмітрий Балкунец наведаў 16 краін Еўрапейскага Саюза. Ён здзяйсняе свой велатур па Еўропе, каб пачуць, убачыць і распавесці. Пра краіны шмат гаворыць найперш іх архітэктура, кажа Дмітрий Балкунец.
7: Тая архітэктура, якая ёсць у Беларусі, ёй патрэбен толькі бульдозер. Таму што ў Беларусі, на мой погляд, няма ніякага архітэктурнага стыля, які бы мог быць прывабным не толькі для турыстаў, але і для пражывання людзей. Гэта такія бараки полепшеного типу, и на вот заходные 3-4 годы, и на вот советские бараки, которые будовались, это было просто житло для того, как люди имели некий дал. Житло, которое сегодня будуется в Беларуси, оно не имеет ни архитектуры, ни стилю, ни никаких таких мощностей, как человек там неяк вольно себе отшивал.
3: Поводле Балкунца, у поравнанні с европейскими архитектурными стилями, архитектура Беларуси выглядает непривабной для туристов, а цікаве архитектурное збудование 19 стагоддзя з дазволу дыктатара паступова знішчаюцца. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода покуль у белорусско-польском помеже. Температура около 20 градусов, а на повне региону, то как на Верощейщине, термометры могут показывать и 22. Температура будет помаленьку снижаться и станет хмариться. А вечером уже дожди чекаются на заходе региону, то как на Белосточине. А ночью опадки синоптики прогнозуют уже у целым белорусско-польском помеже.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо

на нас звалилось похмелье, быццам нехто ударил за вугла. Мы на все поставили, что умели, ну, а карта раптом не поисла. Не было у нас силы, как спыниться, коли банк спокутливо растет.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 6 хвилин остается до 4 годины в Польше, до 5 в Беларуси. Столько же до новин. В этом выпуске Анжелика Ляльковская скажет про резкое повеличение вывозных мытов на нафтопродукты у Беларуси. Так само запросить на Дударский фест, у Ночь музея, у Музея Вольной

0: Гэта быў гурт Navi Band, слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя. 16:10 у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Я прапаную цяпер паслухаць крышку больш лекцыю доктара гістарычных навук Андрэя Мацука, фрагмент якой чулі ў навінах. Лекцыя прысвечаная палітычным працэсам у Рэчы Паспалітай і тым крытычным момантам, якія паўплывалі на ўзмацненне ўплыву расійскай імперіі ў рэгіёне.
1: У нас есть такая крыху помылковая думка, что вот при Петре Первом становилась такая полная гегемония России Речи Посполитой. Нет, этот процесс с Петром Первым не сканчивался, и он отбывался далее. Треба сказать, что, например, до этого бескавалерия Речь Посполитая довольно удала, например, в последние годы августа 2-го, предстояла тем же российским упором. И навод Россия разглядала пытание начать войну, бо Речь Посполитая твердо вельми бронило свои правы, а начать войну это как раз началось при Ганьяну, некали справы, эта политика изменилась. Что еще варто сказать? Вот как раз это бескавалерье, оно еще больше узмацнилось правды уплыву России. За чего? Я это не дивно, за того, что ее союзница Австрия, якая фактично и проиграла войну за польскую спадщину, она фактично перестает проявлять ту великую активность, которую я робила до этого в Речи Посполитой. А вельми часто так бывает, что когда кто-то заходит, то есть и приходит. Вот мы имеем тут такую ситуацию геополитичную.
2: А кроме этого, поводле Андрея Масука, на узмацнение сувязи с Россией, Речи Посполитой, под час бескараулевы 1733-35 годов, поплывали и особистые отношения боку шляхты Речи Посполитой.
1: Тут варто глядеть каждую особу, вот этих противников Лещинского особенно. У нее есть очень выдатный артикул коллеги Саполя Томаша Тисельского, який показывает, что частка этой оппозиции, она мела реализм. Они лечили, что, ну да, Франция великая, але Франция далека, и некоторые навык возражали, что Франция не дошла своих войск. Но в вынику, ведали, были досланы у Гданьска, но это, ну, колькость войсков свечит хуже про то, что это было так символично больше. Выбор Лещинского – это война. Вот что вельми моцно присутничает у дискуссиях, какие тогда, например, для современной Беларуси немогчимая такая была публицистичная дискуссия разных боков, которые представляли разные думки. Одни приводили одни доводы, другие – другие. И среди других одна из дискуссий была, что это одразу могчима война. И вот этот пацифизм был вельми моцный. Это треба одразу разуметь, что мы бачим потом увесь час в 18-м стагодзе после полночной войны, это, безумовно, началось еще ранее, але после полночной войны бачно по инструкциям сольников вельми моцный пацифизм. Не были готовы воевать, а тем больше все разумели после полночной войны, что такое присутствие замежных войск у нас в своей территории. Звертая увагу, что именно магнатерия ВКЛ, тому в основном и складала эту группу. Хотя в тот же час были сапеги, которые, ну, фактично больше спротивляли Лещинского. Але, ну, это уже иное питание, чему так яны вырашили, бо были представники родов, как я уже вспоминал, керовников, прихильника Августа III был в окуле подляжский воевода Михаил Юсов Сапега. Это треба глядеть, что еще на конт относен, вспоминал про контакты Лилина и Дарэўскага. Видите, это началось с полночной войны. Ранее этого такого не было. З'явились вельми моцные контакты с не только у министров ВКЛ, але з'явились моцные контакты у шляхты, у магнатов. Ну, у магнатов мы памятаем самое ведомое, это коли бабруйский староста Ян Федерик Сапега женил своего сына на дачце Меншикова. Он стал российским фельдмаршалом, ну, такая цікавая ситуация, який вядомы был тем, что воевал больше только якраз супраць россиян за у войсках сапежанцев с Карлом 12-м. Там вельми цікавая ситуация, але сапраўды пачаліся контакты и поміж элитой, и пачаліся контакты российского рада, мэтанакіраваныя контакты с разными представниками шляхты. На жаль, вот еще до этого часу эта тематика до конца не распрацована в историографии, але у позднейшие часы они так само это переследовали. увогуле тое, што адбылася падчас гэтага бескавалеўя, шмат адбывалася і ў 64-м годзе. Тыя ж самыя падыходы, кандыдатура Пяста, яшчэ проста. Але што тут было вельмі важным, яны мелі кантакты.
0: Открытую онлайн-лекцию доктора исторических наук Андрея Мацука, присвеченную апошним годам Речи Посполитой, сорганизовала суполка «Новоградцы».
3: Радио «Рация» дає можливість онлайн-трансляции программ на увесь світ.

0: У Варшаве вучыліся рабіць беларускія лялькі. На гэты раз пад назвай лялька-падарожніца настаўніца была Вольга Пашковіч, якая кажа, што гэта добры спосаб адпачыць душою і навучыцца рабіць сваімі рукамі беларускія лялькі.
1: Мы сабраліся разам, хто дазнацца пра легенды лялькі, каго цікавіць гістарычны сэнс, хтосьці атрымоўвае асалоду і проста арт-тэрапеўтычны эфект. Лялька-падарожніца – гэта старажытны талісман, які беражы ў дарозе і дапамагае знайсці свой шлях, вяртае дадому з добрымі думкамі. Аб гэтым я і расказвала на самім варштаце, паказвала, як рабіць ляльку, знаёміла з легендамі, з сэнсамі гэтай лялькі. Кожны зрабіў сваю ўласную лялечку, падбіралі тканіны, спалучалі колеры розныя, і мы бачым, што лялечкі атрымаліся ўсіх вельмі-вельмі розныя.
2: Я Галіна, валанцёр Чырвонага крыжа. Вось, раней у Беларусі я працавала фатографам, а таксама выкладчыкам. Тут у Польшчы, канешне, я вельмі сумую за Беларусью, бо ўжо не бачыла сваіх родных амаль што 3 года. Вось, канешне, я патрабую нейкай псіхалагічнай дапамогі. Ольга Пашковіч запрасіла мяне на свой мастер-клас па рабленню кукал-матанак. Дзень прайшоў у нас цудоўна. Мы разам з Вольгай зрабілі вельмі прыгожую куклу-матанку, падарожніцу. Дакладна. Мне гэта было цікава. І таксама я адчула, што гэта не так-то проста выбіраць за шматлікіх кусочкаў тканіны і менавіта тыя, якія патрэбны да твоей куклы.
3: Великолепный потрясающий мастер-класс. Это выглядит очень красиво и кажется очень просто. Но я увидела, что технически это настолько сложно, удивительно и прикосновение к нашим традициям белорусским. Это потрясающе. Никогда не думала, что это может быть так интересно, захватывающе и так трудно. На самом деле это очень-очень непросто сделать. Любую куклу, из которых ты делаешь, я не представляю, сколько это труда, мастерства, знания и понимания глубочайших наших культурных традицій, это очень интересно.
1: Кожний удзельнік уклаў свой намер. Хтосьці хоче там до мора, хтосьці адпачыць у горадзе. Усіх розныя думкі, усіх розныя лялечкі. Пасля за гарбаткай размаўлялі, абмяркоўвалі.
3: Я очень желаю, чтобы все это развивалось, чтобы больше людей приходили на мастер-классы наших белорусов, чтобы они узнавали традиции, как это делается, и приходили с семьями. Я видела сегодня детей. Это, я думаю, что для них это тоже что-то новое, удивительное. Сейчас столько игрушек, столько всевозможных кукол, но сделанные своими руками. Такие красивые получились эти куклы. Спасибо тебе большое, Оль.
1: И вот это именно то, чего сейчас не хватает мигрантам. Особливо мигрантам, которые приехали одни. Альбо ты, кто хочет провести так, таким чином вольный час. Гэты варштат один из нескольких мероприемств, которые я провожу у межах своего навучання при поддержке польской фундации.
2: Вольга, дякую вам за ваш мастер-класс и чекаю еще наступных встреч с вами. Дякую велике.
0: На майстер-класі, які вела Вольга Пашковіч, майстер-класі вырабу лялек-падарожніц, лялек-матанак, якія могуць быць і талісманам, які беражы ў дарозі, памагала, пабывала наша корэспондэнтка Аліна Андрэевіч.

0: 12 chwilin zostaje do 5 godziny u Polsce, do 7, do 6 godziny u Białorusi. Teraz u nas Julia Siewiec, pro świata, jakiego nie będzie.
1: Фельетон рации.
2: У Беларуси отменили еще один фестиваль. На гэты раз свято солнца у дудутках. Организаторы коротко поведомили, сёлета фест не отбудется. И нават гэтае короткое поведомление уже выглядае як особный жанр беларускай культуры апошніх гадоў. Не отбудется. Украине теперь увогуле шмат чего не отбудется. Не отбудется концерт, не отбудется выстава, не отбудется лекция, не отбудется фестиваль, не отбудется нормальное культурное житё. Зато отбудется чарговый идеологичный форум, аутопробег, патриотичный концерт с российской эстрадой альбо свято бульбы под контролем райвыканкама. Ранее уже отменили солнцестояние у Пружанах, городский фестиваль-фестивал, фестиваль «Востров у Нясвиже». Спис робится все должейшим. И выглядает так, быцам улады поставили перед собой задачу, каб у белорусов не засталось места, где можно просто радоваться життю без идеологичного супроводжения. Во свободный человек на фестивале истота небеспечная. Свободные люди слухают музыку, знаёмятся, смеются, обмярковывают нечто не поводле сценароў, а раптом что здорово. Тому замест живой культуры нам усе частей пропановують ее муляж стерильный, узгодненный и безпечный, каб без нечаканостей, без неправильных музыков, без неотых людей, без атмосферы, у якой человек может отчуть себя просто человеком, а

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я година в Беларуси, 17-я в Польше.
3: Высокую активность авиации США фиксует ля Кубы. У Грузии обрали нового патриарха. Аргентинский город отмовляет, что является крыницей хантавируса.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Высокую активность авиации США фиксует ля Кубы. На фоне заяв Дональда Трампа про намер заняться островом. Поводле CNN, с початку лютого военно-морские и военно-поветренные силы США провели как минимум 25 разведывательных миссий поблизу Кубы. Самолеты и беспилотники дейничали у районах Гаваны и Сантьяго-де-Куба, часом наближаючись до

0: да вострава прыкладна на 65 кіламетраў. Як адзначае выданне, падобная актыўнасць раней назіралася перад аперацыямі ЗША супраць Венесуэлы і Ірана. У Грузіі абралі новага патрыярха, ім стаў мітрапаліт Шэа. Ему 57 годов. Поширенный сход грузинской православной церкви прошел у Тбилисским кафедральном соборе Святой Троицы. У ему взяли удел больше за 1000 человек, однако право голосу имели только чальцы священного синода, а это 39 человек, из которых 22 проголосовали за нового патриарха. Патриарху Шеа 57 годов, он учился у Тбилисской консерватории по классе виолончели, скончил 3 курсы и поступил послушником у Шеа Магминский мужчинский монастырь, а у 1993 годе был пострижены у монаства. Ранейший католикус, патриарх Илия II, помер 17 соковика бегучего года во взросте 93 годов. Он керовал грузинской православной церквой с 1977 года. Политик, был претендент у президента на выборах 2020 года и был политвязень Виктор Бабарика, рассказал, чему он и его поплечники из архкомитета разом не пошли на выборы у координационную раду. Выборы у этот орган распочалися сегодня, 11 травня, докладнее распочнутся у вечера. Как каже Виктор Бабарика, на это было две причины.
1: Две вещи, которые принципиально нужно было бы сделать, если бы это сделано было до осени, а это можно было сделать, мы бы точно участвовали. Первое – это прописать полномочия и принципы взаимодействия органов того самого квази, псевдо или как угодно называемого государства, которое существует у нас сейчас. То есть, если мы говорим о трех ветвях – представительской, исполнительской и законодательной, где мы в парламент переносим законодательную часть, так давайте установим избирательный принцип этого органа, его полномочия точно и независимость.
0: И коли вы скажете, что они существуют, то я вам откажу, что в Беларуси так само написано про незалежность уладу. То, что написано и что зроблено, на жаль, не отповедая реальности. Тому мы казали про то, что треба изменить эту историю. Протягнул политик и вызначил другий аспект.
1: Что касаемо полиграфа, я не знаю, какое это отношение имеет к политвязням. Вопрос полиграфа должен иметь какую-то цель. Какую цель должен иметь полиграф для человека, который двигается куда? Кто должен? Каждый политик или тот, кто объявляет себя, что он работает, двигается по политическому полю? Я не очень понимаю. Если я, например, понимаю, люди, когда принимают там, на работу, в какие-то общественные структуры, то тогда полиграф, да. Здесь мне не очень понятен смысл.
0: При этом политик подкреслил, что он будет поддерживать всех, кто идет у координационную раду, бо у каждого есть право выбора, и он желает тем, кто саправду и хочет что-то изменить, поспеху. Город Ушуайя, ведомый як край света и брама у Антарктиду, отмовляя, что стал крыницей у вспышки хантавирусу на круизном судне. Лайнер, на борте якого были 114 пассажиров и 61 член экипажу с 22 краин, теперь стоит на якоре на Канарских островах, а люди эвакуированы. Подороже почалося 1 красовика прикладно за 10 тысяч километров от Ушуайи. Хоть есть догадки, что вирус мог трапить на борт миновито там, докладная крыница не неведомая, означает BBC, одна из версий заражения на сметнику на ускраине города, где есть грызуны. Однако местовые улады это отмовляют. У регионе николи не было выпадков хантавируса, а так само отсутничают необходимые климатичные умовы и такий вид грызунов-переносчиков. А кроме того, подкресливается, что территория является островом. Медики протягивают шукать крыницу заражения. И они меркуют, что нулевым пациентом могли быть пара туристов из Нидерландов, маршрут якого теперь обновляется. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Это были новины. А зараз на дворе.
3: Сегодня у белорусско-польским помежжи в день погода. Вечером будет хмариться и чекаются дожди. Спочатку на заходе региону, табок на Белосточине, а затем уже ночью и в остатней части белорусско-польского помежжа. Атмосферный тиск нижейший за норму. Ветер поднево-всходний, порывистый, в порывах до 10-11 метров на секунду. Термометры ночью будут показывать 11-13 градусов. И еще раз повторю, чекаются нападки.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Парад 9 травня у Москве пройшов без военной техники. Ее показывали на великом экране. Оленя зменна з Олександром Лукашенком.
2: Керівник Білорусі був у своїм амплуа, заявивши, що навіть коли б його не поклікали, він би все одно приїхав у свою Москву.
1: Щоправда, експерти у гэтым моцна сумняюцца. Калі б не запрасілі, застаўся б дома. Бо ехаць у Москву на фоне сарванага перамір'я, пагроз Зеленскага і агульнай нестабільнасці ў свеце, лепш паляжаць на канапе ці ўзначаліць мітынг на плошчы перамогі ў Мінску.
2: Як ацэньваць сёлетнія мерапрыемствы ў Мінску і Москве? Тэму абмеркавалі рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
3: Лукашенко, адмовившыся ад сваёй даўняй традыцыі, калі ён усё ж такі, як ён казаў, я мушу са сваім народам вот гэтую дату значную адзначаць, пасля 20-го года найперш едзе ў Москву, а потым ужо па такім, як кажуць, астаткавым прынцыпе, што там трапляецца, то ўжо свайму народу і выпадае. Сёлета ён увогуле там з такім прысяданнем і паклонам адначасова там, як я магу ў сваю Москву не прыехаць. І нават калі б там не запрасілі, я б там ўжо не ў дзверы, так в акно бы ўбіўся і гэтак далей. У той же час вечером отсвяткаваўшы все ж таки у Мінску на наступны день ён на свята сцяга і герба там дзяржаўнай сімволікі не з'явіўся. Карці кажучы, ваше бачанне вось ўсёй гэтай сітуацыі, пра што яна сведчыць, якія высновы вы з яе робіце?
4: Ну, яна сведчыць пра тое, што рэальнасць, канешне, змянілася з 20-го году. Да 20-го году можна было не ездзіць у Москву, ну, а зараз уже, як той казаў, новлеса бліж. Трэба дэманстраваць як бы залежнасць, трэба дэманстраваць лаяльнасць. Але, ну, дарэчы, як мы бачым, не яму аднаму. Так, там не было, я не ведаю, ні Трампа, ні Макрона, ні... Але был Такаев, был Мерзиёев. Здавалася б, яны не так залежаць ад Москвы, здавалася б, не воюють іх войскі, як бы, ну, праз іх, как бы, не адбываюцца баевыя дзеянні, не так они привязаны до Москвы і эканамічна. Але, ну вот, оказывается, что... И были вымушены, хотя такая там, до речи, рассказывал, что мне там люди казали, передайте Владимиру Владимировичу. Ну, вот, доводится такие, так сказать, поклоны робить. Ну, и Лукашенко доводится. Хотя вот, до речи, я зверну увагу, например, поравнание с заявами Вольфовича, дзерсакратара Рады Бяспекі перад святкаваннем. Той так, значыць, што вот вся Европа ішла на нас тады разам з Гітлерам. Ну вот в Москве такого не было. В Москве как-то все поаккуратнее, там і з журналістамі паговорив, і такое, што ну, мы за мир. Мы за мир, все, никто не хочет гинуть. Вот. То есть, вот такая расстановка акцентов. И навод вот эту ситуацию всю, так бы мовить, с погрозой украинского бомбования, с, так бы мовить, дозволом, таким пригожим жестом Зеленского, что я дозволяю парад провести. Ну, вот эту тему он никак не стал обыгрывать. И навод, когда вернулся в Минск, так само не стал украинский. Но он там сказал, что да, все, он супрать нашли, там бандеровцы про скоску. Но основной фокус был на Европу, вот как бы там в Литве, значит, как бы разбирают помники
3: могилки там
4: со советских солдат. То есть вот как бы фокус на Европу. Але не на всю, вот принамсі на Литву. Вот. Хотя тут уже, коли полемизовать и, так сказать, пригадывать, то можно сказать, что в Шевляе все ж таки вот это захоронение, справды захоронение, это не мемориал, а захоронение, его, да, эксгумовали и перенесли на иншее место. А мы памятаем, что робили в Беларуси зусім недавно с могилами, так само могилами, где кости людей лежать, солдат АК. Их просто разбурали, их никуда не переносили. просто разбурали, развеивали по ветру. А там люди так само забито лежали. Ну, это вот так, для поравнания, для контраста. Але вертаючися, да, вот как бы этих промов у Лукашенко, я бы не сказал, что они все лето были какие-то надто, ну, вот, надто агрессивные. Они были так, средне агрессивные, я бы сказал. И зрозумело чому? Зрозумело тому, что протягивается диалог с США. Вот, и вот мы литерально вчера чули, так сказать, реплику с Белого дома. Трамп сказал, да, вот вызволили почему-то на мою просьбу, на просьбу Навроцкого до меня, а на мою просьбу до Лукашенко, молодец, кол. И Лукашенко, ну, коли не молодец, то, так бы мовить, дякуй. Приемно, опошнее слово. То есть диалог отбывается. А кроме того, все ж таки, как бы с Польшей, например, ну, как бы вынули две самые такие болючие занозы. Это справа почёбута на воле. И миграционный кризис, ну, принамсі его притишили, прибили, там уже лишь бы такие, невеликие. И что открывает махчимость для, ну, не то, что там, так сказать, Польша станет братами для Беларуси, и наоборот, но, принамсі, махчима некий. И в этой ситуации особливо там махать руками и казать, что теперешняя Европа там сплошные фашисты, ну, для этого есть Озаренок, для этого есть, так сказать, там Шпаковский, иншие, так сказать, мысляры. Вот. А на высшем уровне так, ну да, ну вот, фашисты там были, а может и теперь нечто подобное, но как бы значительно меньше агрессивное, чем это вот, как бы ТГ мысляры выказываются.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра сёлетняе святкаванне 9 траўня у Беларусі і Расіі.
3: Колькі гадоў спрабуюць дамагчыся ад Лукашэнкі дазволу на правядзенне гэтага шэсця бессмяротнага палка? Сёлета таксама спрабавалі, таксама згоды не далі, але, наколькі я бачыў, расійская амбасада ў Беларусі так з гонарам расказала, што нягледзячы ні на што, мы ўсё адно там правялі дзесьці там вось гэтае шэсце, бралі удзел у гэтым шэсці супрацоўнікі амбасады, некія там прыезджыя таксама з Расіі расіяне, яшчэ там нехта. Ну і безумоўна, тут же ж как бы это ж не выйшлі там, ведаеце, на чарнобыльскі шлях ці там на акцыю супраць вайны ва Ўкраіне. Это ж вот выйшлі насуперак забароне прадстаўнікі расійскай супольнасці, адпаведна нікога не затрымалі. Але ці не паказвае гэта, што даплеваць мы хацелі на вашыя забароны па вялікаму тарахунку. Калі прымем такое палітычнае рашэнне, пойдзем і правядзем, што нам трэба.
4: Ну, видите, я думаю, что тут все-таки питание такое, как бы сказать, тонкое, и в этом смысле, на мой просто погляд, что взаимоотношения помеж Минском и Москвой официальными, помеж Путиным и Лукашенко, но они не совсем такие, что вот, что с Москвы загадали, то и, как бы, Лукашенко просто щелкая абсасами и выконывая. Тем можно сказать так, не по любым питаниям отбывается загадами. По нечем, махчимо и загадами. А по нечем, вот скажем, с тем же полком. Ну да, Путину, я думаю, было приемно, идеологам российским, было приемно, коли бы вот и Беларусь, как Россия, значит, вот святковала это самый бессмертный полк. Это как бы такой певный нарратив, как бы. А в Беларуси не хочет. В Беларуси не хочет не тому, что там это свято не подобается, но это вот как бы пристёгивать надто далеко себе, надто щильно, да, вот этой российской, так бы мовить, колымаге, воску идеологичному. И от этого и ранее крышечку дистанциовались, и протягиваются. Вот у нас свое свято Беларусь памятая, оно как бы в нашем формате, оно, его мы придумали, и навод, коли возвернули увагу, вот Лукашенко в Москве, вот зараз, и минулые разы, он был с этой, со стучкой белорусской, то есть червоно-зеленой, а не георгиевской, как бы там принято у России. Это да, это не означает, как бы, цалком такое, значит, откидание цалком российских нарративов, ну, это певное дистанцирование, не там, мы вот так сделаем. И тут, где-то там, я не веду, в Витебску, скажем, дозволили так, прижмурвающий вок, ну, вы провели, да, добро, пришли из амбассады, окей. А в Минску, вот скажем, не, и в Минску, махчима бы и перешкодили. То есть, такая крыху гульня, крыху пинг-понг, вот это дозволено, вот это дозволено. Каждый бок, как бы, проверяя, вот где червоная линия, тут можно как бы порушить тени. Ну, вот как бы оно проверяется. То есть, нема в Москве такой линии, что вот мы повинны примусить, что как в каждом городе, в каждой вёсце был бессмертный полк. Нет, ну, пожадано было. А они не хотят. Ну, ладно. И тут, то есть это не такое важное питание, как что-нибудь иншее там, я не ведаю. Вот праца ВПК, коли б Лукашенко сказал, нет, не будем мы на вас працавать, на вашу военку. Вот тут, я думаю, бы, может, и загады прогучали. А так, ну да, неприемно, ну и ладно. Вот худшее за все, так мне сдается, оно отбывается. Ну и вы бачите, скажем, там вот, и коли брать лёс, там, приклад Бондаревой, там, Мирсалимовой, ну это вот так само. Был час после 20-го года, они там летние как королевы ходили, там, командовали белорусскими чиновниками, вот. А потом так перестали. Кого-то и по носу щелкнули, кого-то там на пару суток посадили, кого-то звольнили, но не знищали, не на 10 годов сажали.
3: Дарэчы, на 10 годов не сажали, выбачайте, что перебиваю, але вы бачите, яны апошнім часам неяк знікли. Я уже нават чуў такую версію, что это вот незалежные СМИ беларускія перасталі их узгадывать. Так вот, их и нема у инфопросторы. То бок, пакуль бы узгадывали, и яны были, и чиновники их боялись. Взаимосвязано ці не?
4: Не, я думаю, не. Я думаю, что все-таки, ведаете, не будем уявлять нашу роль как демиургов. Я думаю, что развитие подеи, 20-й год сходит минулое, Россия, ну, скажем так, не перемагая триумфально в Украине. Люди во владе бачат, что коли як бы уже совсем далеко оно все зойдет, так уже тогда и даже как бы от лукашенковской Беларуси ничего не застается, просто Россия, Тамбов. Вот. А Тамбовом быть, в принципе, не хочется. А кроме того, чисто функционально. Видите, ну вот в 20-м годе своя такая была атмосфера, и там все правда сидит чиновник, случайно белорусский чиновник, он и за Лукашенко там, и за Путина, может, навод, и за сябровство. Но когда приходит какая-то тетка и начинает ему казать, вот надо там то-то, там белорусскую, чему у вас там белорусская мова, вот там написано, повсюду российская, а вот тут белорусская, уберите белорусскую. Дорогая, ты кто? Вот ты кто такая? Ну, я вот там, ну, раз, два, три, пять, десять. Ну, потом людям просто надокушиваясь. И как бы это такая реакция в даденном выпадку не только каких-то конкретных людей, а реакция, ну, вот этого сословья, этой страты громадской, которая, ну, кажется, что это порушение правил, это неправильно, когда какой-то активист с улицы, как бы, нами командует. Им это не подобалось, когда это было там сбоку оппозиции, там, когда оппозиция чего-то от них потребовала. Ну, и когда, умовно, короче, Бондарева умовная, кажется, что вы там повинны, да ничего тебе не повинны, дорогая.
3: Ну так, да, спадзяюся, што будзе як у там, перафразуючы Булгакова, памятаеце, калі Бендер Шуры Балаганова казал, а потом ваши власовские триколоры примелькаются?
4: Просто бить. Ну, бить не бить, но уже вот у Мирсалимовой там было пару проблем. Так что, жыццё такое.
1: У эфиры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён пракаментаваў парад Пуціна на 9 траўня.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далее в программе «Евразум».
1: Хата за базовую. Чаму беларусаў не вабіць вёска?
6: Будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, ну, хутчэй за ўсё яны будуць знікаць.
2: Што важнейшае за дабрабыт людзей у Беларусі?
7: Это такой абразова-паказательны цілятнік.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Вось толькі прыклады чамусьці прыведзеныя толькі пра адну краіну і пра адно войска – украінскае.
1: Еще более суровые санкции установлены за вербовку граждан для этих целей. Предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
0: И ни слова про тое, что те, кто идут воевать за Россию, с глядяща Белорусского криминального кодекса, такие ж наймиты, а соцсетки белорусов заполнены обвестками по уступлению менавіта у российское войско. Конкурс трэшовых ремиксов протягивается. Знеславіць знакамітую мелодыю з нашага спакойнага беларускага дзяцінства вырашыў яшчэ адзін мамкін рэпер-патрыёт.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация кроп.ком.

0: misunderstood.
1: FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 11 травня 1947-го народился Буч Тракс, американский музыка и автор песен, наибольш ведомый как бубнач, да один из основальников The Allman Brothers Band. Гэты коллектив был утворен в 69-м годе и признан головным архитектором паудневого року. У 71-м яны были названы часописом Rolling Stone лепшей американской командой, якая узникла за опошние 5 годов. У 95-м годе The Allman Brothers Band были уведены у залу славы рок-н-роллу и займают 53-е место у списе 100 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў аўтарытэтнага часопіса «Rolling Stone».

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

твою мать, у школу до директора выкликать. Бо вучишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марновать, научите меня зараблять гроши у споживецкий кошек.

0: Братья.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, кто больше отрымал, прокатит.